0: это?
1: Это учитель.
2: Учитель спрашивает:
3: Наташа, где твоя книга?
2: Наташа отвечает:
0: вот она.
4: Маша, что ты сейчас делаешь?
1: Я читаю. Маша, это ты?
0: Да, это я.
1: Что ты делаешь?
0: Слушаю радио. А ты?
1: А я читаю.
2: Саша, ты читаешь?
4: Нет, я не читаю.
5: Où est le magasin?
1: Я не понимаю. Я тоже не понимаю.
5: Where is the shop?
4: А, понимаю. Вот он.
2: Что вы читаете?
0: Мы читаем письмо.
2: Это стол. Это парта. Это портфель. Это ручка. Это карандаш. Это тетрадь.
3: Фонетические упражнения.
2: Ла-ля. Ло-лё. Лу-лю. Ли-ли. Или-или. Иль. Учитель.
3: Вы, фы, фи. Ве, фе. Портфель. От, ать, отвечать. Понимать. Ел, ель, портфель. Урок 6.
1: Это учительница.
0: Это рабочий.
4: Это инженер.
0: Это тоже инженер.
1: Это врач.
0: Это тоже врач.
4: Мой папа рабочий. Он работает на заводе. Сейчас он идет на завод.
0: Мой папа инженер. Он тоже работает на заводе. Сейчас он идет на завод.
1: Моя мама учительница. Она работает в школе. Сейчас она идет в школу.
0: Это поликлиника.
1: Моя мама врач. Она работает в поликлинике. Сейчас она идет в поликлинику.
0: Вова, куда ты идешь?
4: Я иду в магазин.
0: Куда вы идете?
1: Мы идем в школу.
4: Вова идет в магазин, а Наташа едет в магазин.
0: Они едут в школу.
3: Это мел. Это тряпка. Это губка. Это доска.
2: Фонетические упражнения.
3: Са, са. Ти, ци. Ти, ца. Ти, чи. Чи, ци. Ца. Учительница.
2: Та, да. Дам. То, до. Дом. На, но. Он, она, оно, они.

0: тебе нравится?
1: Голубой. А тебе?
0: Мне тоже нравится голубой цвет.
1: Маша, какое тебе нравится пальто?
2: Черное.
1: А мне красное и голубое.
0: Сережа, посмотри, какая большая птица летит.
1: Где? Я не вижу.
0: Она хочет сесть на дерево.
1: А, сейчас я вижу ее. Какая красивая.
3: Фонетические упражнения.
4: Мва, трамвай, ма, в магазине, сма, с мамой.
3: Сесть, шесть. Однажды весной. Это было весной. Однажды утром Миша Галкин с собакой был в парке. Он гулял там. И вот что он увидел. Летели четыре бабочки. Красная, белая, голубая и черная. Вдруг бабочки увидели большую птицу. Что делать? Вот что они сделали. Красная бабочка села на красный цветок. Белая бабочка села на белый цветок. Голубая бабочка села на голубой цветок. А черная бабочка не знала, куда сесть. Но потом она увидела черное дерево. Она села на черное дерево. Где бабочки, думает птица? Миша Галкин посмотрел на птицу, на черную бабочку, на белую бабочку, на красную бабочку, на голубую бабочку и засмеялся. Урок 22.
4: Это мальчик.
5: Тебе нравится?